Правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный

правила искателей. Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Из страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий прокомментировал прогноз Министерства экономразвития России, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%. Миронов отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем. Нужно переходить к поквартальной индексации пенсии с учетом инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный налог для малоимущих, избавлять граждан от долгов. Именно тогда, подчеркнул депутат, будет получен реальный, а не статистический рост доходов. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Россияне утром раскаиваются в вечерних покупках. Около 38% россиян, которые совершают покупки вечером, признались, что утром, скорее всего, не купили бы ту же самую вещь. Об этом пишет газета.ру. 62% респондентов заявили, что вечером им психологически легче решиться на покупку или повышение ставки. По словам экспертов, утром человек лучше понимает, сколько может потратить за день, а к вечеру эта рамка часто размывается, особенно если человек не вышел за свой условный бюджет. На этом фоне покупка становится способом наградить себя, быстро получить положительные эмоции или устроить себе отложенный подарок на тот день, когда придет заказ, сказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: планета. Искатели планета.
1: Со Стокгольмом неразрывно связано имя Альфреда Нобеля, основателя самой престижной премии мира. Ежегодная церемония вручения премии проходит в ратуше, расположенной на берегу озера Мелорен. Ее башня с золоченым куполом является эмблемой города. Если процедуру вручения премии транслируют по телевидению, то праздничный банкет обычно остается за кадром. Что же там происходит? Банкет организуют в синем зале ратуши. Во время торжества в нем размещается 1350 человек. Каждому участнику за столом отводится не более 60 сантиметров. Раньше членам королевской семьи дозволяли иметь на 10 сантиметров больше, но и эту льготу упразднили. Во время банкета звучит самый большой в Европе орган. Он имеет 138 регистров и 10 тысяч трубок. Зал украшают 20 тысячами живых роз. Общая длина столов достигает около 500 метров. 1500 блюд официанты должны подать примерно за 3 минуты. Их синхронной работой управляет специальный менеджер. Команды он дает условными знаками. Всего гостей обслуживает 223 официанта. Им помогают несколько десятков человек вспомогательного персонала. В разработке меню принимают участие только самые известные повара. Оно утверждается за полгода и держится в тайне вплоть до торжественного вечера. Важно угодить представителям самых разных национальностей. Блюда непременно должны принадлежать шведской национальной кухне. Любой желающий может попробовать нобелевские блюда в ресторане «Погребок ратуши». Здесь реально заказать меню любого банкета, начиная с 1901 года.
0: Искатели планета.

0: искатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: В Коножском районе Архангельской области есть небольшое село Вильцы. Оно переютилось на высоком берегу реки Подюги. Когда-то в ней водилось много рыбы, особенно ельцов, отсюда и название. Село небольшое, но со стажем. Его возраст перевалил за 450 лет. Когда-то здесь были церковь и мельница, а число жителей превышало 1500 человек. В настоящее время проживает около сотни. Достопримечательностей в селе нет, но туристы здесь бывают. Что их привлекает? Вилецкие бабушки, которые решили возродить старинные традиции. Сотни лет назад гостей встречали с хлебом-солью у завора, главного въезда в село. Сейчас встречают не только хлебом-солью, но и песнями, а потом ведут в избу. В доме стол ломится от неведомых угощений. Тут тебе и рыбник с палтусом, и заспенник из крупы, и овсяный кисель, и сушки со сливками. Поскольку празднуют суслов день, почуют суслом, густым и сладким, как медовуха. Такую интерактивную программу для туристов придумали вилецкие бабушки. Возраст некоторых из них давно перевалил за 80. Давным-давно бабушки создали группу «Частушки». Они ездят на гастроли, снимаются в фильмах. А вернувшись в село, поют частушки гостям. Одеты они соответствующим образом – сарафаны, расписные платки и даже лапти. Кстати, вилецкие бабушки – заядлые рассказчицы, но чего от них не услышишь, так это жалоб на тяжелую жизнь, хотя в северной деревне она не сахар. После вкусного застолья и зажигательного концерта гостей ведут на экскурсию по дому, потому что он не обычный, а дом-музей. Многие экспонаты, имеющие весьма преклонный возраст, находятся в таком прекрасном состоянии, что им позавидовали бы столичные этнографические музеи. Во время экскурсии можно узнать множество интересных вещей, касающихся русского северного быта. У деревенских жителей был свой особый язык. Бабушки – это игрушки, жижа – бульон, поволоки – рукавицы. Каждая вещь в музее живая, потому что имеет реальную историю. Из Вильцов уезжаешь с чувством, будто побывал в гостях у близких родственников.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европаганку, пробитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине Эголес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эголес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эголес.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Михаил Чумаков родился в 1909 году в Тульской губернии. После окончания медицинского факультета МГУ Михаил Петрович начал работать в военных лабораториях, изучая опасные инфекции. Уже в 1937 году Чумаков отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, где вместе с коллегами открыл вирус клещевого энцефалита. Работа была смертельно опасной. Во время исследований Михаил Петрович заразился сам, тяжело переболел и навсегда потерял слух, а также подвижность правой руки. Но Чумаков не сдался и продолжал работать. За это открытие Михаил Чумаков в 1941 году получил сталинскую премию. В годы войны Михаил Петрович изучал новые инфекции. Чумаков первым описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго и доказал ее вирусную природу. А в 1950-е годы Михаил Чумаков возглавил борьбу с полиомиелитом, страшной болезнью, которая калечила детей, оставляя их инвалидами. В 1955 году Чумаков организовал Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Михаил Петрович наладил сотрудничество с американским ученым Альбертом Сейбином и создал производство живой вакцины от полиомиелита. Именно Чумаков провел массовые испытания и первым в мире начал вакцинацию миллионов детей. Благодаря Михаилу Петровичу болезнь в СССР была побеждена за несколько лет, а вакцина пошла в 60 стран мира. В 1963 году Михаил Чумаков получил Ленинскую премию. Чумаков открыл еще много вирусов – омской и кемеровской лихорадок, создал вакцины для людей и животных. Михаил Петрович опубликовал почти 1000 научных работ, воспитал целую плеяду учеников. В 1984 году Михаилу Чумакову присвоили звание Героя социалистического труда. В личной жизни Чумаков тоже был окружен наукой. Его женой и соратницей стала вирусолог Марина Ворошилова. Дети Михаила Петровича пошли по стопам отца и стали учеными. Умер Михаил Чумаков в 1993 году. Сегодня Институт полиомиелита носит его имя, а в честь Михаила Петровича назван астероид и улица в Москве. Именно Чумаков спас мир от полиомиелита, пожертвовав собственным здоровьем.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный в мире город, расположенный на 66-й параллели, то есть на северном полярном круге. Об этом напоминает стела, установленная на дороге из Лабытнанги в Салехард у переправы через Обь. У причала в Салехарде высится памятник мамонту. Эти мохнатые гиганты когда-то паслись здесь на травке. В краеведческом музее можно увидеть мамонтенка Любу, которую нашли в этих краях. Мамонты – травоядные животные. При росте 5,5 метров они весили 15 тонн. Это в два раза больше, чем современные слоны. Взрослому животному ежедневно требовалось до 300 килограммов травы и листьев. Это говорит о том, что климат в те времена был намного теплее, чем нынешний. Сейчас средняя температура января в Салехарде составляет минус 28 градусов, а июля – плюс 15. Минусовые температуры держатся еще и в мае. Бывали годы, когда зимой столбик термометра опускался ниже 54 градусов, а летом не поднимался выше минус одного. 200 дней в году лежит снег и держатся устойчивые морозы. С ненецкого название города переводится как «поселение на мысу». Это действительно так. Салехард раскинулся на берегу в том месте, где река Полуй впадает в Обь. Ширина Оби в этом месте достигает 3 километров. В городе находится один из самых северных пляжей в мире. Правда, желающих искупаться немного, поскольку средняя температура воды в разгар лета не превышает 15 градусов. Зато можно вволю полюбоваться белыми ночами. Полярный день в Салехарде длится с 7 июня по 7 июля. В этот период солнце никогда не скрывается за линией горизонта. Ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе Лабытнанги, который расположен на противоположном берегу Оби. Моста нет, поэтому летом через реку переправляются на пароме, зимой – по зимнику. А вот в межсезонье этот путь могут преодолеть только суда на воздушной подушке. 50-е годы прошлого века приступили к строительству трансполярной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Салехард с Большой Землей. Но грандиозный проект так и остался незавершенным.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили 2500 долларов ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Василий Соловьев-Седой.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой,

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Искатель.
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Чаще всего зарплату в конвертах сотрудникам выдают предприятия малого бизнеса, стремясь таким образом схитрить и сэкономить на взносах и налогах. Об этом сообщил руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Он напомнил, что в России с прошлого года ввели реестр недобросовестных работодателей, который можно изучить. Он находится в открытом доступе. В него включили компании, которые позволяют себе нелегальную занятость. Однако важно учитывать, что за такие нарушения работодатели могут наказать. Штрафы достигают 100 тысяч рублей. Причем, если с сотрудником не заключен трудовой договор, то при обнаружении этого факта компанию обяжут выплатить и налоги, и взносы, заключил Южалин. Напомним, исследователи выяснили, что только каждый пятый опрошенный россиянин не готов получать зарплату в конверте. 79% готовы перейти на серую зарплату, если их доход станет больше. Главным преимуществом фриланса россияне называют отсутствие начальства. Так ответили 33% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти четверть опрошенных видят во фрилансе возможность больше зарабатывать. 20% ценят возможность самостоятельно контролировать нагрузку, а 12% выбирать проекты по интересам. Еще 8% участников исследования привлекает гибкий график. При этом для большинства фриланс оказывается не только более свободным, но и более требовательным форматом работы. Самостоятельное управление временем 43% респондентов называют преимуществом, однако для 12% оно уже становится источником постоянного стресса. И в завершении выпуска. В 2026 году самым недорогим направлением для отдыха на море летом оказалась Абхазия. Средняя стоимость перелета туда составила 29 тысяч рублей. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий One2Trip. В период с июня по август туристам рекомендуется отправиться в Гагру, Пицунду и Новый Афон, поскольку в этих местах вода хорошо прогревается. Вторую строчку занимает Азербайджан, третьим лидером стала Турция. Одними из наиболее популярных направлений по-прежнему остаются Антарья и Мармарис. Аналитики добавили, что также недорого можно провести отпуск в Грузии, Китае, Тайване, Индии, Малайзии, Таиланде и на Кипре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Расскажу, кто такой тертый калач. Выражение это связано с особым видом калачей. Их делали из специального теста, которое долго мяли и терли. Усилий такое тесто требовало много, но калачи зато получались пышные, пористые и очень вкусные. Так и про человека. Чем больше закаляет его жизнь, тем качественнее он становится. Тертыми калачами со временем стали называть опытных, знающих, уверенных в себе. С ними не страшно дело делать, и им можно доверить самое сложное. Есть даже такая пословица: «Не терт, не мят, не будет калач». У каждого из нас есть такой товарищ, про которого с уверенностью можно сказать, что этот-то калач действительно тертый.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
1: Хочу все знать.
0: Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Трогир – один из самых колоритных хорватских городов. Его называют городом-сказкой и Венецией в миниатюре. Здесь нет каналов, но архитектура и атмосфера очень напоминает венецианскую. В городе настолько велико влияние Италии, что некоторые фильмы о Ромео и Джульетте снимали в Трогире, а не в итальянской Вероне. Трогир возвели греки в III веке. Раньше он располагался на острове. Потом построили каменный мост, который связал его с материком. Так город оказался на полуострове. Это было мощное укрепление. Увы, в древности было принято стирать города с лица земли. Так с Трогиром поступили сарацины. Позже крепость восстановили, но до нас дошли только фрагменты стен. Сейчас весь исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО. Со стороны моря город опоясывает широкая набережная. Ее украшают роскошные яхты, пришвартованные к причалу. Сюда на своих судах прибывают состоятельные люди со всего мира. Высотной доминантой набережной является каменная башня. Когда-то в ней размещалась таможня. Здесь собирали пошлины с кораблей, уходящих в открытое море. Роль шлагбаума тогда выполнял раздвижной мост через пролив. Очень красивые местные кораллы. Изделия из них в широком ассортименте представлены в любом трогирском сувенирном магазине. Торговцы утверждают, что красные кораллы оказывают благотворное воздействие на кровяное давление. Высокое – понижают, низкое – повышают. Говорят, что в зависимости от состояния человека коралл может менять цвет. Если человек болен, красный цвет постепенно тускнеет и меняется на розовый.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: А за окошком месяца май. Белой корушки черные че.

0: 360. Удмуртия. Природный парк Усть-Бельск. Природный парк Усть-Бельск площадью 1770 гектаров раскинулся в Каракулинском районе на юго-востоке Удмуртии. В этом месте соединяются реки Белая и Кама. На карте охраняемых территорий республики парк появился в 2001 году. В этих местах преобладают широколиственные леса, которые покрывают склоны небольших холмов. Особенностью южной части Удмуртии является наличие фауны, которая не встречается в других районах. Парк разделен на три зоны. Имеется туристическая зона, где можно рыбачить, собирать грибы и ягоды. На территории парка насчитывается более 440 видов высших растений, из которых 18 занесены в Красную книгу. Это молочай болотный, эстрагон, алтей лекарственный и другие. В реках водится 36 видов рыб, включая такие редкие, как стерлядь, белуга и осетр. Пернатых еще больше – 165 видов. Если повезет, можно повстречать чернозобую гагару, болотного луня или орлана белохвоста. Мир млекопитающих представлен 35 видами. В основном это мелкие животные, вроде бобров, зайцев, барсуков. По самым интересным и красивым местам парка проложены пешие и водные туристские маршруты. Есть специальный маршрут, посвященный байбаку. Так называется крупный сурок, известный многим по фильму «День сурка». Тропа проходит по местам, где поселилась большая колония этих зверьков. Во время прогулки по берегу Камы можно увидеть постройки бобров, гнезда птиц и гигантские муравейники. Пользуются популярностью водные маршруты. По воде можно добраться до самых укромных уголков парка, где животные чувствуют себя максимально вольготно. Популярностью пользуются чагандинские пещеры. Вход в одну из них расположен на высоте 6 метров. Отсюда открывается живописная панорама места, где сливаются реки Белая и Кама. С пещерами связано несколько легенд. По одной, 5000 лет назад, в пещере жило племя, которое потом ушло по подземному туннелю, замуровав вход. По другой, здесь укрывались казаки Ермака. Третья утверждает, что в пещере прятали сокровища разбойники, которые грабили проходящие по Каме суда. Тайны пещеры притягивают искателей приключений, словно магнит.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где...

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня попытаемся разобраться, откуда взялось выражение «съесть собаку». Почему именно это животное? Не корову или петуха, например. Прежде всего, собак на Руси никогда не ели. Могли в качестве жестокой шутки приготовить для непрошенных гостей. Но такое не было обычной практикой. Поэтому одни языковеды ищут ответ в древней игре в кости, где собакой назывался один из символов. Другие ученые вспоминают конкретный эпизод древнегреческого жертвоприношения, когда жрец случайно отведал жареной собачатины. Более правдоподобно выглядит предположение, что этот оборот появился в крестьянской среде, чтобы подчеркнуть, насколько сильно земледелец устал и проголодался, могли сказать: «Готов и собаку съесть». А там, где долгая работа, там и опыт, и приобретенное мастерство. Поэтому теперь про человека, знающего свое дело, говорят: «Он на этом собаку съел». Что важно, ни один хвостатый друг при этом не пострадал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.
1: Так останется секретом, тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наши искатели. Наши искатели.
2: Врач, благотворитель, общественный деятель Елизавета Глинка о медицине мечтала с детства. Отец даже однажды вырезал ей для игры из картошки личную печать «Доктор Лиза». Под этим именем ее потом узнали миллионы людей. Те, кто читал ее блог, приходил к ней за помощью на Павелецкий вокзал, обращался в ее фонд или посмотрел одноименный, посмертный уже, фильм. Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве и здесь же закончила второй мед. В 1990 году вместе с мужем переехала в США, где изучала паллиативную медицину, работала добровольцем в хосписах и вынашивала идею применить все полученные знания на родине. Случай представился в 2007 году. Глинка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. В этот же год она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который работал с самыми беззащитными слоями населения – бездомными и бродягами. Однажды ее попросили осмотреть больного раком бомжа на Павелецком вокзале. Глинка не отказала. А уже через неделю самостоятельно приехала туда с медикаментами и перевязочными материалами. Эти акции стали регулярными. У доктора Лизы появились недоброжелатели. Ее деятельность называли бессмысленной. Упрекали в том, что она способствует увеличению количества бездомных и даже нападали на офис ее фонда. Елизавета Глинка не оставалась, кажется, в стороне ни от одной серьезной проблемы. Она организовала помощь пострадавшим в пожарах 2010 года. Мчалась к жертвам наводнения в Крымске. Помогала детям Донбасса. А когда начался конфликт в Сирии, организовала регулярную благотворительную линию. Ее деятельность не могла не остаться незамеченной. В начале декабря 2016 года она получила государственную премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Во время вручения в Кремле Глинка произнесла в своей речи: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми». Эти слова оказались пророческими. Спустя считанные дни рейс Минобороны, на котором доктор Лиза везла собранные для госпиталя Латакии медикаменты, пропал с радаров над Черным морем. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжает работать без своей основательницы. Среди его подопечных по-прежнему сироты, дети из горячих точек и взрослые люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.
1: Наши искатели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе.
3: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Идея на миллион.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
2: Закрома Родины.
3: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
2: Ищу работу днем с огнем.
3: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возрос затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере. Минимум

0: плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.
3: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: В 1595 году казаки основали острог на мысу в месте впадения реки Полуй в Обь. Поселение назвали Обдорском, что в переводе с языка коми означает «место Приоби». К 1933 году Обдорск из села превратился в большой город. Его переименовали в Салехард и присвоили статус столицы Ямало-Ненецкого округа. О былых временах сегодня напоминает музейный комплекс «Обдорский острог». На мысу воссоздали деревянную крепость, построенную без единого гвоздя. На территории стоит памятник основателям поселения. Задача острога был контроль передвижения по Оби товаров в Мангазею. Этот город тогда был крупнейшим ярмарочным центром Заполярья. Торговля не прекратилась и после полного исчезновения Мангазеи. В Салехарде сохранился деревянный дом купца Ивана Афанасьевича Рочева-Моторова, построенный в конце XIX века. Торговец и рыбопромышленник не только вел торговлю с коренными народами, но и первым в городе занялся фотографией. За неугомонный характер горожане прозвали его «Мотором». Отсюда и странная фамилия – Рочев-Моторов. На улице Республики можно увидеть еще одну постройку, свидетельствующую о купеческом прошлом Салехарда. Большой каменный дом в 1895 году построил купец первой гильдии Иван Николаевич Корнилов. Он торговал рыбой и владел пароходами. Долгое время в городе это было единственное частное каменное здание. Во все времена его использовали для торговли. Коренными народами этих мест являются ненцы, ханты и коми. В Салехарде жил Леонид Лапцуй, ненецкий писатель, выросший в ямальской тундре в семье оленевода. Его квартира ныне является мемориальным музеем. Если же хотите с головой окунуться в жизнь оленеводов, поезжайте в природный этнографический комплекс Горно-Князевск, что в 12 километрах от Салехарда. Музей под открытым небом посвящен культуре малых народов Севера. Здесь можно примерить национальную одежду, покормить оленей и отдохнуть в чуме.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европа-гонку, пробитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине «Эколес».
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в «Эколес».
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в «Эколес».
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Общественный транспорт немыслим без автобусов. Их предшественниками были дилижансы и омнибусы. В принципе, это те же автобусы, но на конной тяге. Первые использовались для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах, вторые — в городах. В них помещалось до 15-20 пассажиров. Дилижансы за день могли проезжать до 160 километров. У омнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах, в Делфтском техническом университете, разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте расскажу, где появилась знаменитая сумка «Авоська» и как она получила свое название. В современном виде «Авоську» изобрели в Чехии в 20-х годах прошлого века. Местный предприниматель сначала хотел торговать ночными сеточками для волос. Но когда бизнес не пошел, просто приделал к товару ручки. Как ни странно, такие сумки хозяйкам понравились. Их можно было положить в карман и носить с собой на всякий случай. Буквально на авось. Вдруг что-нибудь удастся купить. Во времена дефицита такой подход к продуктовому шопингу был очень распространен. Впервые слово «авоська» широко прозвучало со сцены колонного зала Дома Союзов в исполнении Аркадия Райкина. Одним из персонажей его монолога был невзрачный мужичок с плетеной сумкой в руках. Он показывал ее зрителям и говорил: «А это авоська. Авоська, я что-нибудь в ней принесу». Народ подхватил это и больше никак иначе сумку «авоську» не называл. Через некоторое время название стало официальным, а сама авоська – неотъемлемой частью эпохи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
1: Хочу все знать.
0: Радио Искатель.

0: писатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – ученый Василий Владимирович Титов. Василий Титов, родом из Сибири. В 1984 году он окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и начал заниматься моделированием цунами в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Академии наук. Тогда в Академгородке Титов и задался целью поймать большую волну, пока она не причинила непоправимого вреда. Больше 20 лет назад Василий Титов продолжил свою научную работу за рубежом, но связь с родиной не терял. С 2005 года он руководил

0: и Центром по исследованию цунами в Сиэтле. Его команда разрабатывает системы прогнозирования и предупреждения катастроф – национальные и международные. Главное изобретение Титова – программа «МОСТ» – метод расщепления цунами, созданная вместе с коллегой из Университета Южной Калифорнии. Это комплекс, который моделирует все три этапа развития катастрофы – землетрясение, распространение волны по океану и затопление суши. Сегодня «МОСТ» используют исследовательские группы по всему миру. В 2004 году, узнав о сильнейшем землетрясении в Индийском океане, Титов перед сном запустил на компьютере программу прогноза и выложил расчеты в сеть. Его прогноз оказался пугающе точным, но, к сожалению, запоздалым. Предотвратить гибель сотен тысяч людей было уже нельзя. Однажды на научной конференции в Новосибирске случилось то, что коллеги запомнили надолго. Сессия уже заканчивалась, когда кто-то сообщил о землетрясении в безлюдном районе Новой Зеландии. Титов мгновенно запустил расчеты и вывел на экран прогноз – красную черту. Через полчаса датчик в Австралии зафиксировал реальную волну, и черная черта на графике легла точно на красную. Это было прямое доказательство – метод Василия Титова работает. Сегодня, говорит Титов, спрогнозировать развитие цунами можно за минуту. Основное время уходит на сбор данных о землетрясении – 5-6 минут, и черновой прогноз готов. Он постоянно уточняется по мере поступления новых сведений – с датчиков. Василий Владимирович всегда подчеркивает, его корни на сибирской земле. Именно там он начал свой путь в науке. И главная цель, которую ставит перед собой Титов, успеть ввести всеобщую систему предупреждения до прихода следующего большого цунами.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Самый знаменитый в истории средневекового Востока правитель Харун ар-Рашид или на Западе Гарун аль-Рашид, идеализированный в сказаниях и эпосе, прославляемый поэтами и хронистами, действительно существовал. Более того, известны практически точные даты его рождения и смерти, вехи его биографии. Со времени правления Абу-Джафар Харуна ибн Мухаммада или Харуна ар-Рашида, ар-Рашид в переводе с арабского «праведный», принято отсчитывать золотой век ислама и халифата. Основав Дом мудрости, он превратил Багдад в культурную столицу мира. За пределами арабского мира Харун широко известен как один из центральных персонажей «Тысячи и одной ночи». Что примечательно, этот легендарный памятник арабской литературы сегодня считается историками одним из удивительно достоверных исторических источников информации о правлении халифа Харуна ар-Рашида. Описания его деяний в многочисленных рассказах Шахерезады вполне совпадают с данными серьезных трудов арабских историков Аль-Масуди и Аль-Табари. И хотя в средневековых европейских источниках Гарун аль-Рашид упоминается как легендарный восточный властитель, а не реальная историческая фигура, аналы королевства франков, описывающие историю франкского государства с 741 по 829 год, сухо сообщают об отправке Харун ар-Рашидом слона по имени Абуль-Аббас в качестве подарка императору Карлу Великому.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Сейчас в обороте еще можно встретить 10-рублевую купюру. Если вы собрались в Красноярск, захватите ее с собой. На лицевой стороне банкноты изображена часовня Параскевы Пятницы, которая считается одним из символов города. На вершине Караульной горы храм появился в середине 19 века. В древности на этом месте находилось капище татар-кочинцев, а гора называлась Кум-Тегей. На вершине оборудована смотровая площадка, с которой город предстает как на ладони. Форму мегаполиса определяет ширина речной долины, ограниченная горами. По этой причине город протянулся на многие километры по берегам Енисея. Высока вероятность, что на Караульной горе вы встретите молодоженов. В Красноярске есть традиция. Новобрачные поднимаются к часовне Параскевы Пятницы. Однако вернемся к изучению 10-рублевой купюры. За изображением часовни виден коммунальный мост через Енисей. Он является инженерно-технической достопримечательностью города. Мост имеет длину 2300 метров. Ширина составляет 23 метра. Переправа соединила центральные и Свердловские районы города в 1961 году. Мост стал образцом позднего сталинского ампира. Теперь перевернем купюру, чтобы рассмотреть обратную сторону. На ней изображена плотина Красноярской ГЭС. Это еще одна выдающаяся инженерно-техническая достопримечательность города. Стройка началась в 1959 году. Тогда в реку бросили первый камень с надписью «Покорись, Енисей». Памятную плиту в основании станционной части заложил Юрий Гагарин. Летом здесь можно наблюдать, как огромные суда по суше переправляют в обход плотины. Красноярский судоподъемник – уникальное гидротехническое сооружение. Чехов в своих путевых дневниках пропел настоящую оду Енисею. «Не в обиду, будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей – могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость».
0: Искатели. Россия.

0: Девочки смеются.
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, почему люди, предчувствуя неприятность, говорят: «Дело пахнет керосином». Причем тут горючее? Корень этой фразы кроется в скандале столетней давности, который разгорелся в США. В центре внимания оказались чиновники, бравшие взятки за раздачу концессий на добычу нефти в Калифорнии. В деле было замешано немало высокопоставленных лиц, а министра юстиции

0: полиции даже отправили в отставку. В советской прессе происшествие тоже освещали. Популярный журналист Михаил Ефимович Кольцов даже посвятил скандалу фельетон, который вышел в газете «Правда». Кольцов писал: «У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином». Читателям так понравилась эта фраза, что ее тут же начали употреблять в повседневной жизни, как намек на что-то подозрительное. Со временем выражение обросло смыслами и стало синонимом надвигающихся неприятностей.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Хочу все знать.
1: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Рыбинск – один из старейших городов Ярославской области. Впервые поселение на берегу Волги упоминается в 1071 году. За долгую историю город накопил немало достопримечательностей. В основном это памятники архитектуры конца 18-го – начала 20 веков. Главным украшением исторического центра является архитектурный комплекс «Хлебной биржи». На его территории чувствуешь себя будто в старинном фламандском городке. В Россию возвращают лишь вывески с дореволюционной буквой «Ядь». Рыбинск настолько колоритен, что давно полюбился киношникам. Еще в 1937 году на его улицах снимали политическую драму Фридриха Эрмлера «Великий гражданин». Рыбинск послужил декорациями для съемок художественных картин «Бесконечность», «Случайный вальс», «Бумер». Нередко для съемок исторических сцен использовали микрорайон «Поселок ГЭС», где имеются ветхие дома и дворики, а также действует музей «Советская эпоха». Леонид Гайдай снял в Рыбинске почти всю комедию «12 стульев». Остальную часть снимали в соседнем Тутаеве. Просматривая фильм, можно совершить экскурсию по городу. Рыбинск тогда играл роль Старгорода. Знаменитый диалог Остапа с беспризорником про 10 копеек и ключ от квартиры состоялся, когда великий комбинатор поднимался со стороны Волги на бывшую Пролетарскую улицу. Гарнизонный универмаг выдали за магазин частной торговли Вакханюка. Неоднократно в кадр попала пожарная каланча. В Рыбинске родился Джозеф Майкл Шенк, впоследствии ставший знаменитым американским продюсером, основателем кинокомпании «20 век Фокс». В декабре 1878 года он появился на свет в семье приказчика Волжского пароходства. Полное имя мальчика при рождении было Иосиф Михайлович Шейнкер. В 15-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Нью-Йорк. Родом из Рыбинска режиссер Станислав Ростоцкий. Он создал такие киношедевры, как «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие» и «Белый бим, черное ухо».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Искатель. Хочу все знать. В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану. Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. Адриана Челентано для «Радио Искатель».

0: вокзале.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить

0: длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Правила искателей.
1: Мы футболисты, те же актеры, только на свой спектакль мы собираем гораздо большую аудиторию. Олег Блохин, футболист, для радио «Искатель».
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо, мать.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они покажут сами. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Вы слушаете Радиоискатель.
1: Раз, два, три, четыре.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во Владикавказский Спартак в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Искатель. We're sorry.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сильный человек в одиночестве становится еще сильнее. Сергей Бубко для «Радиоискатель».
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: Южный полюс в снегах.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Stillers Will. Бешеные псы.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Мне думается, что весь секрет заключается в прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джордж Харрисон. Стражи Галактики.